Назема Йоцас концерту. Юш вот лета живеш нещо с ту весем астер жаща, нет повейне, йо се захопила в сарбах традиция на зимских концерту. Жоште коре, а ансамбле в гарни, а дольни в ужице концерты угетую. Бошко супши нас таке концерты витебирали, шкода би била, билиц уснули. Мястем пак йо нимска музикуа назема в хошобусу розросва. Наша радиова назема жодали зес вербна походајуцею співарку Яну Мертинговию. Вена спива во наземским лисче по словах венера мешканка, на котореш јо Зигбет Хемпел мелодију написал. А закончиш бужо се наземска погожинка зе сарским лудовим ансамблом, зес лириским спивом, каш боже ме, ташки кши даваш, вот Андреа Зерарја.